Им же песком. Мы все торгуем теплом. Под куполом цирка холодный танцор. Ему по боку будет, когда он упадет. Время заставит убирать за собой.

Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды. Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды.

Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды. Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и молодым. Как осовремененная версия Будды. Я твердо решил, я не буду злым. Но и добрым я, в общем-то, тоже не буду. Я буду ровным, спокойным и